0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Далее об этом и других событиях более подробно. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессии профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности. Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янного дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на четырех основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресенье. На направлениях Сейгулда-Валмиера-Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбена 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров Виви увеличит вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 9,7%. За ней следовали Болгария 6,3%, Литва 5,1%, Хорватия и Греция 4,9%, а также Люксембург 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии по сравнению с апрелем потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респонденты или 33% обеспокоены этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзамае небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзамы до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига начинает разработку стратегии развития города на следующие 25 лет. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижское самоуправление начало работу над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступна вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определение приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklama.
3: Izpeldini Jancīti virpuļu ūdens dancīti.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpeldini Jancīti virpuļu ūdens dancīti. Tavs līju Aquaparks.
4: www.aquaparks.lv.
0: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 9,7%. За ней следовали Болгария 6,3%, Литва 5,1%, Хорватия и Греция 4,9%, а также Люксембург 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии по сравнению с апрелем потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоены этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзама до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Gintaro Mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. GintaroMēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē. Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē. Gypsy King, biļetes Vinešu servis.lv.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс
0: 19. Реклама.
3: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рождаемость за 4 месяца этого года снизилась на 4,9%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 835 тысяч человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Треть водителей в Латвии по-прежнему садится за руль после употребления алкоголя. Далее об этом и других событиях более подробно. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде «Гуляем? Отсыпаемся», на котором председатель правления дирекции Айварс Аксёнакс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник Управление реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь, водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сейм призывает союзников по НАТО установить минимальную военную поддержку Украине в размере 0,25% от ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличение оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуациях, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу, иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс
0: 19. Mix FM
3: 102.7.
0: Реклама. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Šaumī arēnā. Biļetes bilešu servis LV.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju, leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
0: Mix FM.
1: Apple Music. Dance Top 20.
0: Astotā vieta.
1: Sunny Federa.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов, на море до +19.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рождаемость за 4 месяца этого года снизилась на 4,9%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 835 тысяч человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Mix FM 102.7. Dance Radio.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Треть водителей в Латвии по-прежнему садится за руль после употребления алкоголя. Далее об этом и других событиях более подробно. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде «Гуляем? Отсыпаемся», на котором председатель правления дирекции Айварс Аксенекс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник Управление реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7. Mix FM. Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сейм призывает союзников по НАТО установить минимальную военную поддержку Украине в размере 0,25% от ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуациях, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу, иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.